В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. Мы ведем свое вещание на русском языке на Дальнем Востоке на коротких волнах с понедельника по воскресенье с 4 часов 30 минут и 5 часов 40 минут по всемирному времени на частоте 11 920 кГц и с 9 часов 30 минут на частоте 7 350 кГц. Вещание в Европе ведется с 4 часов 30 минут по всемирному времени на частоте 6 165 кГц. Расписание вещания, последние новости и другая информация доступны на нашем сайте nhk.jp/russian.

Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии Всемирной службы NHK World Japan. У микрофона Ирина Брайан. Данный информационный выпуск был записан

9 мая в полдень по японскому времени. В начале нашей программы коротко о главном. Веб-сайт Axios сообщил, что США и Иран достигли договоренности о продлении перемирия. Такаити и Маркус договорились начать официальные переговоры по GSOMIA. Швеция поставит Украине истребители «Грипен».

А сейчас обо всем подробнее. Новостной веб-сайт Axios в четверг сообщил со ссылкой на официальных лиц США, что была достигнута договоренность о продлении перемирия с Ираном на 60 дней, однако президент Дональд Трамп еще не одобрил этот план. Axios сообщил, что две стороны воспользуются этой паузой, чтобы начать переговоры по иранской ядерной программе. Тегеран примет на себя обязательство не стремиться к созданию ядерного оружия, а переговорщики обсудят способы утилизации иранского высокообогащенного урана. Соглашение предусматривает беспрепятственное судоходство через Ормузский пролив. По словам источника, Тегеран удалит все мины в течение 30 дней и прекратит взимать сборы за проход судов, а США планируют снять блокаду иранских портов. Как гласит сообщение, Трамп сказал посредникам, что ему нужна пара дней, чтобы принять решение. Министр финансов США Скотт Бессент на брифинге в Белом доме заявил, что Трамп не намерен соглашаться на плохую сделку. Бессент сказал, что делегации ведут переговоры, и президент Трамп четко заявил на заседании администрации, что у него есть несколько красных линий. Иран должен передать свой высокообогащенный уран и не может стремиться к созданию ядерного оружия. Бессент добавил, что Ормузский пролив должен быть свободным и открытым, и сообщил, что посол Омана подтвердил, что планов взимать сборы в проливе нет. Однако иранское информационное агентство ТАСНИМ отвергло эти заявления как несоответствующие действительности и заявило, что сделка не была окончательно согласована или подтверждена. В четверг в Токио состоялись переговоры премьер-министра Японии Такаичи Санае и президента Филиппин Фердинанда Маркоса-младшего. Лидеры договорились повысить уровень двусторонних отношений до всеобъемлющего стратегического партнерства. В начале встречи Такаичи заявила, что сейчас как никогда важно тесное сотрудничество Японии и Филиппин для реализации обновленной концепции свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона. Она добавила, что Филиппины являются одним из ближайших партнеров Японии, разделяющих схожие взгляды, поскольку сотрудничество между двумя странами развивается во многих областях, включая безопасность и экономику. Маркос заявил: «Наша сегодняшняя встреча знаменует собой важный шаг вперед на пути к новым горизонтам в наших отношениях». После переговоров лидеры двух стран опубликовали совместное заявление, направленное на укрепление двустороннего сотрудничества в широком спектре областей. В сфере безопасности Япония и Филиппины должны начать официальные переговоры по соглашению об общей безопасности военной информации GSOMIA, которая позволит обеим странам незамедлительно обмениваться секретной военной информацией и получать к ней доступ. Лидеры также договорились содействовать передаче оборонного оборудования после недавнего решения Японии разрешить, в принципе, экспорт летального оружия. В экономической сфере Япония поможет Филиппинам увеличить запасы нефти в рамках программы Power Asia. Ранее Такаичи объявила об этой инициативе по оказанию финансовой поддержки странам Азии и других регионов. Администрация президента США Дональда Трампа усиливает давление на Кубу. Американский новостной веб-сайт Axios в четверг сообщил, что она готовится к возможному падению кубинского правительства уже этим летом и ведет подготовку к возможным военным действиям. В репортаже веб-сайта со ссылкой на официальных лиц сообщается, что администрация разработала новые планы военного реагирования на случай, если остров погрузится в хаос. Один из высокопоставленных чиновников сообщил, что Южное командование США в апреле провело межведомственные настольные учения. По словам другого источника, в ходе этого мероприятия обсуждалось наличие у Кубы беспилотных летательных

Швеция заявила, что начнет поставлять свои истребители в Украину до 2030 года. Президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду, что эти самолеты укрепят противовоздушную оборону его страны. В четверг премьер-министр Швеции Ульф Кристерсен и Зеленский провели совместную пресс-конференцию после переговоров в Швеции. Кристерсен заявил, что поставка 20 новых самолетов «Грипен», как ожидается, начнется до 2030 года. В октябре 2025 года два лидера подписали письмо о намерениях, согласно которому Украина закупит до 150 истребителей «Грипен». Премьер-министр Швеции также заявил, что его страна безвозмездно передаст до 16 современных истребителей «Грипен», находящихся на вооружении шведской армии, начиная уже со следующего года. Кристерсен назвал это решение историческим для Швеции и заявил, что оно также значительно укрепляет противовоздушную оборону Украины. Перед Украиной стоит задача усиления противовоздушной обороны для противодействия продолжающимся атакам России с использованием беспилотников и баллистических ракет. Зеленский заявил, что шведские истребители, несомненно, укрепят военно-воздушные силы и противовоздушную оборону его страны. Глава британского управления электронной разведки заявила, что с начала российского вторжения в Украину в феврале 2022 года погибло почти 500 000 российских военных. Директор Центра правительственной связи Энн Кист Батлер озвучила эту цифру, основанную на новых разведданных, в своем выступлении в среду. Она заявила: «Пока мы остаемся непоколебимыми в нашей поддержке Украины, Путин терпит поражение на поле боя». Однако она предупредила, что Россия каждый день наращивает свою гибридную активность против Великобритании и Европы, простирающуюся от морского дна до киберпространства, и подчеркнула, что в ответ на это Центр неустанно работает с партнерами по разведке и обороне над ослаблением и уменьшением российской угрозы. Ранее в мае два независимых российских СМИ «Медиазона» и «Медуза» примерно оценили число российских граждан мужского пола в возрасте от 18 до 59 лет, погибших в войне с момента начала полномасштабного вторжения до конца 2025 года в 352 тысячи. Американский аналитический центр стратегических и международных исследований оценил число погибших на поле боя россиян за тот же период в пределах от 275 до 325 тысяч человек. На этом мы заканчиваем информационный выпуск радио Японии Всемирной службы NHK World Japan.

0: Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире Радио Японии «Уроки японского языка». У микрофона Олег Высочин
1: и Анастасия Монакова. Давайте учить японский вместе!
0: Сегодня на нашем 13-м уроке мы расскажем, как сказать собеседнику, что вы хотите делать. Во второй части урока мы расскажем о японских домах.
1: Сегодня студентка из Вьетнама Там разговаривает с роботом Харусан и фотографом из Китая Мия. Они сидят в гостиной общежития «Дом Харусан», в котором живут.
0: Давайте послушаем диалог 13-го урока.
2: はい。日本でどんなことがしたいですか?雪が見たいです。北海道に行きたいです。北海道いいね。あと友達に会いたいです。おや?大丈夫?顔が赤いよ。
0: А теперь разберем каждую фразу.
1: Харусан спрашивает там.
3: Нихон не ванаремашта ка?
0: Ты уже привыкла к Японии?
1: Там отвечает.
2: Хай!
0: Да.
1: Затем Харусан говорит.
3: Нихон де донна кото га штай дес ка?
0: Что ты хочешь сделать, пока живешь в Японии?
1: Там отвечает.
2: Юки га митай дес.
0: Ну, я хочу посмотреть на снег. Хочу съездить на Хоккайдо.
1: Мия говорит.
2: Хоккайдо? Ине.
0: Хоккайдо? Отличная идея.
1: Там продолжает.
2: А то

0: 友達に会いたいです。
1: Еще я хочу видеться с другом.
2: Тут сенсор эмоций Харусан что-то заметил, и щеки робота засияли розовым цветом.
3: Оя?
1: Ой, ой.
2: Мия тоже заметила, что там изменилось.
3: Дайджобу?
1: Ты в порядке?
3: Као га акайо?
1: Ты покраснела.
2: Кажется, там смутилась, когда сказала, что хочет увидеться с другом. Интересно, о ком она говорит?
1: Скоро мы узнаем. Ключевая фраза сегодняшнего урока – «Я хочу посмотреть на снег». Запомните ее целиком, и вы сможете говорить, что хотите делать. Давайте разберем значение этой фразы. «Юки» – это снег. «Митай дес» – «хочу посмотреть». Главный пункт сегодняшнего урока – «Как сказать, что вы хотите делать?» Замените «мас» в «мас-форме» глагола на тай.
2: Мас – форма глагола «смотреть» – миру. Мимас. Поэтому должно получиться «митай», правильно?
1: Да. Добавление связки «дес» в конце предложения сделает вашу фразу более вежливой. У других выражений диалога аналогичная структура. «Хочу съездить на Хоккайдо». «Хоккайдо ни икитай дес». И «я хочу увидеться с другом». «Томодачи ни айтай дес». Другой важный момент – использование частиц. Частица «о» выражает объект. Иногда она заменяется на частицу «га», если стоящий за ней глагол имеет тай-форму.
2: То есть «я увижу снег» – «юки о мимас» поменяется на «я хочу увидеть снег» – «юки га митай дес».
1: Правильно!
2: Попробуйте повторить фразы.
3: «Митай дес». «Юки га митай дес». Юки га митай дес.
1: Давайте послушаем небольшой диалог о том, что собеседники хотят делать в Японии.
3: Нихон де нани га шитай деску ка?
4: Рамен га табетай деску.
1: Давайте разберем фразы.
3: Нихон де нани га шитай деску ка?
2: Что вы хотите делать в Японии?
1: Нихон де означает в Японии. Когда вы хотите узнать, что кто-то хочет делать, используйте вопросительное слово нани, что. Вместо нани можно также использовать донна кото, какие вещи, как это сделала Харусан в нашем диалоге. Шитай – это тай форма симас – делать.
4: Рамен га табетай дес.
2: Хочу попробовать рамен.
1: Табетай – это тай-форма табемас – есть.
2: А теперь повторите ответ, который следует за вопросом.
3: Нихон де нани га шитай деску ка? Рамен га табетай дес. Рамен га табетай дес.
1: А теперь попробуйте сказать о других вещах, которые вы хотите сделать. Например, представьте, что вы хотите отправиться в храм Кинкакудзи в Киото. Название храма звучит так.
3: Кинкакудзи. Кинкакудзи.
1: Я поеду.
3: Икимас. Икимас.
1: Я поеду в Кинкакудзи.
3: Кинкакудзи ни икимас.
1: Попробуйте.
3: Кинкакудзи ни икитай дес. Кинкакудзи ни икитай дес.
1: А теперь представьте, что в качестве сувенира хотите купить юкату, летнее кимоно. Юката это?
3: Юката. Юката.
1: Куплю?
3: Каймас. Каймас.
1: Попробуйте.
3: Юката га кайтай дес. Юката га кайтай дес.
1: Сегодняшняя бонус-фраза – это выражение, которое использовала Мия, когда увидела, что там покраснело. Попробуйте запомнить это слово.
3: Дайджобу?
1: Дайджобу означает «ты в порядке»? Это слово используют, когда выражают беспокойство о собеседнике. Если хотите, чтобы фраза звучала более вежливо, скажите
3: «дайзёбу деска?».
1: Когда кто-то спрашивает у вас «ты в порядке», а вы хотите сказать, что все хорошо, произнесите
3: «дайзёбу дес». «Дайзёбу дес».
2: Послушайте, как разные люди говорят эту фразу.
0: «Дайзёбу?».
5: «Дайзёбу?».
6: «Дайзёбу?».
2: Послушайте и повторите.
3: «Дайзёбу?».
1: Давайте послушаем наш диалог еще раз. Уделите особое внимание тем местам, где там говорит, что она хочет делать в Японии.
7: Нихон нива наремашта ка?
8: Хай!
7: Нихон де донна кото га штай деска? Ка?
8: Юки га митай дес. Хоккайдо ни икитай дес.
7: Хоккайдо? Ии не!
8: Ато... 友達に会いたいです。
7: おや？
9: 大丈夫？顔が赤いよ。
7: ハルさんの知恵袋。
2: А теперь рубрика «Советы Харусан». Место сегодняшнего диалога – гостиная дома Харусан. Мы расскажем немного об образе жизни в японских домах. Олег, расскажите немного о японских домах. Как они устроены?
1: Планировка может быть самой разной, но в целом встречаются два типа комнат – в японском стиле и в европейском. В комнатах в европейском стиле используются деревянные полы или ковровое покрытие. В них часто можно встретить столы со стульями. На полу комнат японского стиля постелены маты татами, которые делаются из плетеной соломы. В таких комнатах люди сидят вокруг напольных столиков на специальных подушках, которые называются дзабутон.
2: В комнатах в японском стиле принято спать на матрасах футон, которые расстилают прямо на татами.
1: Да, но сегодня жилье в европейском стиле встречается более часто, потому что образ жизни изменился. Во многих домах можно встретить оба вида комнат, по крайней мере, одна из них будет с татами на полу.
2: Наверное, приятно жить в доме с таким полом.
1: Да, кстати, независимо от того, в каком стиле жилье в Японии, при входе надо обязательно снимать обувь. А при входе в комнату с татами можно снять и домашние тапочки. Так вам будет приятнее расслабиться на татами с особенным соломенным ароматом. Вам понравился сегодняшний урок японского языка?
2: Оставайтесь с нами. На следующем уроке там вспомнит о своей жизни во Вьетнаме.